ходить по снегу белому. И жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе

дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном.

Поведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

черным кружевом льются. Как жестока судьба, как любовь не права.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

Доброе утро, дорогие радиослушатели. Радио Лидер начинает работу в прямом эфире. И мы начинаем утренний эфир, как всегда, зарядки. С вами Дмитрий Светогорский.

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

подтягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в

Cool.

Закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

доброго, товарищи! Удачного рабочего дня!

Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Вот такой фильм повторяли фильм на фильм офицер по помывке. Принимаю вапи в кавик, киляки, мне не киляля пофигеля. Кривкина, Фокалёва, Белина, Килёмуха. Поехали.

0: Aici taf, o mină pe cavă ca vicu mieto. A, pa stavă eu vorta cu lăca pe vicu.
1: Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и...

Вот такая повантая пена. А у меня пока рукавиков нету. Пытаюсь. Ну вот так он. На ноту поставить-то будет фоман. А песня будет. Навивается. А кик?

Вот такая повытая пепельна. Авитов, фиатов и калев.

Gibi yapamam git bir film. Vatikan'a bir yetten ki. Ben yani

Теперь, пока телефон пепельники новые, к ютубам.

Que bien. Kilik, Dufi, Deyaka, Fika.

Делай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя обидеть. Твой милый мальчик, мы расстаемся. И к этой теме больше не вернемся.

0: Нет, не убей, подаси звезды, я
1: сейчас. Вот, понесу. Первый тав на первое эфире, на кислотой тав. Буду крутать новинки, а завтра вою ключу. Вот такое.

Anche Peppa Pig, Pefna. Пока еще новые пифни, вот такая получит для вас.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

Вот такая погода и описана. Любимая моя. А теперь я кофейка получит певно. Вот такая. Это новиночка.

0: своей.
1: А теперь повыкить до дома. Глупо такая. Лафует. Твой лафует. Мой адвокат. Да я. Гивера фуэта кускала и кофейка. Принимай кофеек. И гивей фуэта гуки.

Вот такая погода, да я кофейка, да я фиг. А теперь то виновая пивна на вывалика, то в топ прикинь, принимай кофеек.

Говорят, у нее непростой характер, говорят, ее трудно понять. Но никто не расскажет, сколько боли ей пришлось в этой жизни скрывать. Говорят, она сильная женщина, только сила не падает с неба. За красивой улыбкой порою скрыта целая книга.

без условий и оправданий. А ночью смотрит в окно одна и прячет слезы от целого мира. Сильные женщины тоже ждут, чтобы кто-то сказал: родная, я рядом, я слышу тебя.

Вот такая повода описана переведи Мергеновску, где я кофейка, а теперь немножко потатуем кофеек. Вот такая будет.

Ipa fui en la capa virquilla. Vuelta calla.

Вот такая повышая. Вокруг кинула певна. И фильм под лавокой коту сменит меня. Гивей Фуэта Горки поверяли ему легкого эфира. И добрых фруфок ей. А я передаю тебе Гивей Фуэта Горки. Так. А я ухожу.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Слушателям приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный, гуляем до утра!

наслышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой замечательной радиостанции «Радио Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. Сегодня последняя пятница и последний день июля. И уже не за горами, уже будет и август, дорогие радиослушатели. И именно сегодня я хочу сделать для вас интересный и классный эфир, дорогие радиослушатели. А по-другому и быть не может. Сегодня у нас концерт группы Good 1K. И сегодня я включу сначала и новые песни, которые звучали до этого, но концерт сегодня будет полностью до 16:00 группы Good 1K. Слушайте, пишите комментарии, какие песни вам нравятся этой группы, какие песни более-менее нравятся, какие не нравятся, чтобы я тоже знал, делал тоже себе подборки, дорогие радиослушатели. Хотя я вот, например, слушал эту группу, мне песни всей этой группы понравились. Я понимаю, что это искусственный интеллект, но тем не менее песни классные, созданы очень классно. Даже есть какой-то интересный смысл в словах. Мы начинаем. Первая песня прозвучит. Называется она «Ты моя». Edison LXE Good 1K. Ты моя.

0: Продолжается наш концерт группы Good 1K. Следующая песня «А где все были?»
1: А где все были?

0: Продолжается наш эфир. Следующая песня называется «Береги».
1: Позвони, пока можно.

Продолжается наш концерт, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что на радио Лидер вы слушаете концерт группы Good 1K. Следующая песня называется «Когда ты нужен».

покажет, кто твоя семья. Пока ты сильный, ты для всех. Когда упал, ты сам собой. И лишь беда в один момент —

0: А сейчас прозвучит песня, называется «На лишние слова».
1: Слова, слова в тот момент казались пустяком, лишние слова, слова, слова, а теперь все.

0: встреча все же будет.
1: Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели, на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. В 16.00 меня сменит, дорогие радиослушатели, диджей Эвелина. А пока мы продолжаем концерт замечательной группы «Гуд 1К». Я думаю, что вам песни понравились, потому что они понравились и мне. Это действительно классные песни, классные композиции. И хочу сейчас поставить песню. Называется она «Мне бы выдохнуть день».

вечностью громких и праведных нет. Сколько истин сгорело в ненужных обидах, сколько судеб рассыпалось горстью песка. Мы теряем себя не в больших пирамидах, а в привычке молчать, как

0: Свет.
1: Следующая песня называется «Люби меня, любимая».

Как я уже говорил, дорогие радиослушатели, в 16:00 подойдет диджей Эвелина. На этом концерт группы Год 1К заканчивается. Но я еще пока не заканчиваю, дорогие радиослушатели. Немножко послушаем развлекательных песен, ведь сегодня пятница. Первая песня, которую я хочу поставить, Лебединский «Пьяный Винни-Пух».

Это была песня в исполнении группы Алексен Гоша, Александр Петряков и Игорь Панаев и стихи Артема Забродина. А сейчас прозвучит песня, называется она «Маленький Гондурас».

0: На этом, дорогие радиослушатели, мой эфир на сегодня подходит к концу. Уже скоро примет эфир диджей Эвелина с 16:00. Я хочу ей пожелать легкого эфира, отличного настроения, хороших заказиков, хороших песен. И я заканчиваю эфир. С вами будет диджей Светогорский. Завтра я с вами, я точно не знаю, либо с 12 до 16, либо с 14 до 16, но всего скорее с 12 до 16, так как я, бывает, подрабатываю за диджея Оксану Корневович по состоянию здоровья, поэтому завтра я выхожу в 12 часов, две смены. А сейчас, по традиции, клыки в эфире. До новых встреч на Радио Лидер.
1: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
2: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Алиса Невская.

И если вдруг устанешь, и сил уже не будет, я всегда рядом. Мама тебя любит.

Это была Алиса Невская, доченька. А сейчас Макс Марис.

Это был Марк Смартис. А сейчас послушаем диджей Снейк Огонь. И будет Андрей. Вспоминания.

Это была Инна Вальтер, «Дымом лечилась» и песня «Забытый букет». А сейчас послушаем песню «Черная волна» напролом. И будет еще Майкл Гудовских «Взрослая дочь».

хочется, как прежде, укрывать. Пусть тебе встречается только искренний свет. Пусть не будет в твоей жизни ни предательства, ни бед. Если вдруг тебе однажды на в пути, знаю, папы, как и раньше, можно силу обрести.

Моя девочка уже не просит сказку, но для папы ты останешься такой, той малышкой, что когда-то засыпала под мой голос.

0: под родной.
1: Это был Михаил Гудовских, взрослая дочь, и была группа «Черная волна». А сейчас послушаем «Лапа, лапочка», и будет песня «Лето, лето».

Это был Артем Татон, Баяна Май и песня «Лето, лето» и «Лапа». Лапочка. Слушаем Артем Смайл, «Цыганка нагадала» и будут Аксель Руди и Самуэль «Обними

Это был Аксель Рудим и были Радио Клубничка, Губки Бантика и Артем Смайл, Цыганка Нагадала. Мы сейчас послушаем группа 3-8. Его нужна львица и будет дуэт гравитации. Любовь сильнее всегда.

Это был дуэт «Гравитация», «Любовь сильнее всегда» и была группа «Три восьмерки». Льву нужна. А сейчас послушаем Лиза Азия, диджей, и будет Айгор, только ты и я. И еще будет Deep Project, тебе хит.

Это была группа Deep Project. Я спою тебе хит. Был Айгор, только ты и Лиза Азия, диджей. А сейчас послушаем дуэт «Гравитация» нашей встречи. И будут Лиза, да, я ведьма, и дуэт «Гравитация».

0: Алло?
1: Привет, это я. Ты подумала над моим?
0: Ну, подумала.
1: Может, останемся вместе?
0: Нет, нет.
1: Это снова я. Ну, давай поговорим.
0: Я же сказала, нет.

группа «Энзро», а я по ночам не сплю, и были Сергей Грищук и дуэт «Гравитация», мой родной и Лиза, да, я ведьма. А сейчас послушаем, как «Гравитация» и будет фат. Фонд «Не красит губы». И еще послушаем Джессику Джей «Касабланка».

Это была Джессика Джей, Касабланка, Дискорезка, Гравитация, Фат Фонд, Не красть ты губы. А сейчас послушаем песенку про меня. И будет Эва Мак, мое имя Эвелина. И еще послушаем Асамуэль, обними.

Это была песня Модниса. А с вами была диджей Эвелина. И вещаем диджей 72. И пожелаем ему легкого эфира. И до новых встреч!

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, в ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, перед началом эфира, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей, 72, и хочу поприветствовать всех, кто находится на радиостанциях, которые меня слушают. А слушают меня сегодня Радио Лидер, Радио Ночь Любви, Радио Мега Микс Музик. И потом подключится к нам еще одно радио. Я скажу, какое и когда подключится. А еще я хочу поприветствовать всех, кто находится на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанции ведут набор ведущих, если вы активный человек. Если вы, самое главное, адекватный человек. Если вам 21+. И если хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим. И, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, я жду ваши заказики в свое личное сообщение, а от меня вам будет гимн Тюмени в исполнении Жанны Прохорихиной.

Копеек, вот прибегала Снежка, что-то она убежала. Я оставила для тебя заказик, Копеек. Говорит, ты модница у нас.

Вот такая модница у нас, кофеек, вышагивает тут. Но это Снежка так сказала, это не я говорю. А вот кофеек сама заказала с радио «Ночь любви», что какая-то Клава Кока покинула чат. Ну и пусть она бежит куда ей надо, мне-то что? Принимай заказик.

Да, за такую песню вообще-то я бы тоже ее гнилыми помидорами закидал. И какой дурак им дал 30 миллионов, я понять не могу. Какой-нибудь идиот двум дурам дал, я бы им... Я бы сам приплатил, чтобы их не было. Вот что, как. Ну, от меня вам будет, девчонки, куколка, конфетка.

Ой, вот такая вот куколка-конфетка прозвучала от меня. Ирчона говорит мне, все, снятся твои глаза. Ой, как ты в обморок не падаешь там, слушай.

Вот так вот ерчонку снятся чьи-то глаза. Говорит, мои, не знаю, раз до сих пор жива, значит, мои глаза ей не снятся. Вот к нам и присоединилось радио «Чистый кайф», о котором я говорил, что присоединится еще радиостанция. И я приветствую всех, кто находится на этой радиостанции и слушает меня сегодня. А в эфире Сергей 72. Это чтобы знали на этой радиостанции. Бат-кошка, я вас приветствую. Это кошка у нас, которая бады кушает. Она как-то заказывала заказики. Сейчас перестала. Хоть бы кота себе какого-нибудь заказала. Но раз стесняется, я для нее поставлю. Так и быть. Нашел я для тебя кота. Бери.

Да, все-таки не повезло коту, естественно. Но я приглашаю вас на праздник попраздновать праздник молодого вина.

Да, кошка, не бойся, не скажу. Я даже никому не скажу, что у тебя происходит, когда я в эфире. Но поверь, не только у тебя, у всех девчонок это происходит.

Еда на кочерышка. Странно. Здесь написано 3 минуты, я поставил ее, она всего лишь 57 секунд. Сейчас, девчонки, я быстренько исправлюсь. А ну-ка, это сколько пойдет? Вот, это должна пойти.

Я не ожидал, что там матерок будет. Слушайте, извиняйте меня, извиняйте. Я эту песню скачаю, матерок уберу, подпишу радиолидер и буду его специально для вас гонять. Ерчонок, какую вам бурю? Вы же тут примерзли все, холодные, как айсберг.

0: Ну ладно, все, Алла прокричалась, пора уже, наверное, отмечать пятницу. Ведь сегодня пятница у нас.
1: Эта песня посвящается самому дорогому, что есть у каждого из нас. Самое дорогое – это пятница.

0: Сколько б я не каялся,
1: сколько б не играла я.
2: Вот такой вот заказик у меня был от Ерчонка. От меня вам будет, дорогие наши радиослушатели, весело живем, мы же правда весело живем. Смеемся, танцуем, шутим, очень весело живем.

Главное, девочки, не хмуриться, так и говорит Пулерман. Хмуриться не надо, ладно?

Ну а сейчас, дорогие наши радиослушатели, занимайте места согласно купленным билетам. Прокачу я вас на трамвае. За ваш счет, конечно. Поехали!

Остановка, радиолидер, все выходим, заходим на станцию. Аннушка, удача, так тут и знать ничего не надо, ссылку дать и все. Чего тут знать? И сейчас бы вот твоя вечериночка была бы для всех ваших игроков, для всей твоей команды. Принимай свою вечериночку.

Анюта, что-то какая-то вечеринка-то у вас грустная получилась. А вот Вячеслав, 60-й который, предлагает просто черном Кадиллаке прокатиться. Поехали.

Да, вот у меня тоже такие же мысли иногда бывают. Зачем одну любить, когда они могут так вильнуть парфюмом и свалить? А кофеек с радио «Ночь любви» мне заказала. Она, говорит, с характером и с краю ураган. Воды на нее ведро вылить, чтобы остыло. Принимай.

Вот такой характер был, и это заказик у меня от кофейка с радио «Ночи любви». Снежка, я рад за тебя, я знал, что ты не такая. У меня, говорит, нет жены, и правильно, ты сама будешь женой. Принимай.

Вот такой заказик у меня был от Снежки. Аннушка, удача, пишет, мой зайчик. Это интересно, кто твой зайчик-попрыгайчик? Я так скорее волчара, чем зайчик.

Аннушка все стреляет, то красная шапочка с пулеметами, с гранатами ходит. Сейчас зайку хотят, в общем, подстрелить. Ерчонок, говорит, я, говорит, на тебе никогда не женюсь. Ой, блин, аж подавился. А замуж не хочешь выйти? Только жениться?

Вот кто-то мужика-то перепугал, а аж повесится, но не женится. Да, девчонки, ну так пугать мужиков тоже нельзя. А вот так, Ерчонок, таксу установила, а Снежка испугалась. Вот 3700 у нее есть, слушай, пару тысяч еще ищет. Принимай, Снежка.

Вот такой заказик у меня был от Снежки. А Вячеслав, слушай, весь в меня. Я, говорит, не злопамятный, только зло и память хорошая. Так и говорит, я буду помнить. Принимаю, Вячеслав.

Вот такой заказик у меня был от Вячеслава. А Ярчонок говорит, в доме моем, наверное, идет ремонт, не знаю, послушаем. Принимай, Ярчонок.

Вот такой заказик у меня был от Ярченка. Следующий у меня будет от Снежки. Снежка что-то перевела, наверное, лето с зимой. Елочку заказала. Принимай.

Вот такая елочка у меня была от Снежки. Заказы я больше не принимаю, потому что дайте мне с этими разобраться. И так один заказ найти не могу. А вот прости, прощай от Вячеслава будет. Принимай.

Ну вот такая вот прости-прощай была у меня от Вячеслава. Аннушка, удача. Я нашел только видео, я такая лапочка, и то я не уверен, что поет та, которую тебе надо. Принимай.

Да, погуляла ты хорошо, попраздновала, что ж сама себя хвалить начала. Без вины виноватая от меня.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам, до скорой встречи в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, пожелаю легких эфиров и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам то же самое. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это послушать, и вы сами все поймете.

0: И снова всем привет-привет, а вот и я, диджей Малай, как всегда, я с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо, Сергей 72, как всегда, за его эфирчик. И пришло мое время вести свой эфирчик. И прежде чем я буду ставить ваши заказики, как всегда, я с вами поздороваюсь с каждым лично и поставлю рекламку. Так, хочу поздороваться. Это у нас Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Снежка, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Диджей Белая Кошечка, Нифига не Фея, Аншка Удачи, Я 145, Диджей Данча Котик, Юзер 234, 262 и Кофеёк 3 в 1. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Так, спасибо нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите пробовать себя. Так, и у меня есть заказик. Заказик у меня будет от Снежки. Алсу иногда.

И это у нас прозвучал заказик от Снежки, Алсу, иногда. Так, и пока у меня заказиков нету, давайте пока у меня послушаем, точнее от меня заказики. Точнее не заказики, а композиции. Хочу поприветствовать, к нам присоединился Sony 2000, я не знаю, может быть это год. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. А, точно, точно, точно. Так, сейчас. Извини, да, у меня есть. Так, заказик у меня от Анушки Удачи. Эльфайрс, вечеринка.

Заказик у нас прозвучал от Анушки Удачи. Айфайс. Вечеринка. Так, и давайте следующий у меня будет заказик. Уже заказик от Данчо будет. Аркадий Кобяков. Ах, если бы знать.

Получал меня заказик от Данчо, Аркадий Кобяков. Ах, если б знать. Ах, если б знать. Так, у меня прилетел еще один заказик. Только что-то я его не могу, конечно, найти. Надо посмотреть в интернете тогда. Так, давайте пока от меня послушаем. Будет у нас Любовь Василек. Химия.

0: И это у нас была Любовь Василёк. Химия. Так, заказик у меня позвучит от Снежки. Соня, как-то в мае. Для Сони 2000.
1: Не смейся, да ты ж нажимаешь.
2: Не играй.
1: Да чё? Так ты ж нажимай, дю. Это надо.
0: Какую-то ерунду ты заказал, я что-то вообще не понимаю. Ты хоть хотя бы слушаешь, что ты заказываешь-то. Вообще, я думаю, там нормально что-то. Тут меня плохо слышно. Так, Хайдай и Пять Пятниц. Сочи.
3: По-прежнему считаю, что 1 000 000 просмотров у маяка на Рилзе — это моя заслуга. Но что теперь поделать?

И это у нас были Хайдай и Пять пятниц Сочи. Так, посмотрим следующий заказик. Так, это у нас будет... Так, что-то я посмотрю, что-то не могу найти такой заказик. Значит, пойдет мне его скачивать. А, нет, нет, я ошибаюсь, я нашла. Заказик у меня позвучит от Данчо, Катя Огонек, лейтенантик.

получал на заказик. От Данчо, Катя Огонек, лейтенантик. Так, следующий будет от Снежки. Александр Забаум, одноклассники.

Прозвучал у нас заказик от Снежки, Александра Розенбаум, «Одноклассники». Так, давайте от меня послушаем пока. Натали и Бодан, быть с тобой.

И это у нас была Наталья и Бодан. Быть с тобой. Так, и следующее давайте послушаем. Хилтон, сломанный пульс.

Пауза, удар, ритм чужой. С тех пор, как ты ушла, он бьется не в попад. Как часы без стрел, как сломанный автомат. Врачи не найдут

И это у нас был Хилтон, сломанный пульс. Так, и хочу поприветствовать, к нам присоединился Эдисон. Приветик, приветик, Иришка. Я тебя приветствую. Располагайся, чувствуй себя как дома. Так, и у меня от Снежки будет заказик. Для нее, для Снежки и для меня музыкальная шкатулка.

Да. Мне кажется, это так у всех, наверное. Да, музыкальная шкатулка – это заряда сказок. Кажется, откроешь, точнее, кажется, откроешь, и случится чудо. Но, увы, это лишь коробка с музыкой. Да, точно подметила. Так, заказик у меня будет от Эдисон, от нашей Иришки, Лоуна, Полюса.

0: Заказик прозвучав от Редисон, Лоуна, Полюса. Так, следующий тоже будет от нее заказик. Михаил Бублик, спаси меня. Слушаем.
1: Спаси меня от всех душевных мук. Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой. Но не герой, не твой герой, я.

Позвучал на заказик от Эдиса Михаил Бублик «Спаси меня». И от меня послушаем композицию «Шаман, братья славяне».

И это у нас позвучала композиция «Шаман». Братиславяне, хочу по приветствию к нам присоединился 979-й юзер. Ну не юзер, а просто наш слушатель 979-й. Приветствую, приветствую вас. Так, и от него позвучит. Первый заказик будет Encoded, Mr. Young, Focus. И второй уже от Edison. Аж вечный мотив.

Позвучали у меня два заказика. Первый был от 979-го. Encoded Mr. Young Focus. И второй заказик от Edison. EH. Вечный мотив. Хочу поприветствовать, к нам присоединился Алитис. Приветствую, приветствую вас, Алитис. Очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и давайте следующие два заказика послушаем. Первый будет от Снежки. Эстедорадо, Вите надо выйти. И второй уже от 979-го. Кит Каус, Beside Me.

Прозвучали у меня два заказика от Снежки Эстрадорадо, ведь и надо выйти, и второй от 979 юзера, точнее, просто от слушателя 979, Kid Chaos, Beside Me. Так, следующие тоже у меня прозвучат. Так, сейчас я посмотрю, что еще. Так, больше нет. Точнее, от других слушателей больше нет заказов. Так, вот у меня два заказа будет. Первый от Снежки Алины Холодно и второй от 979-го. Гуисейп от Тавиани Астра.

Позвучали два заказика у меня. От Снежки Алины Холодно. И второй 979-го Гусей Патавиани Аста. Так, следующий давайте послушаем два. Первый будет от Данчо Сергей Любавин Волчонок. И второй уже 979-го Скайкров Крусификс.

А старик Вахабит только молвил угрюмо: кто мужчиной рожден, тот рожден побеждать. Горы — наша судьба. И добавил, подумав: будем насмерть, как этот мальчишка, стоять.

прозвучали у меня два заказа. От Данчо Сергей Любавин «Волчонок». И второй заказик у меня. 1979-го Scarecrow Crucifix. Второй. И следующий тоже будет у меня. 1979-го Филатов и Карась. Включи музыку.

И это у нас был заказик. А 979-го. Филатов и Карась, включи музыку. Хочу поприветствовать, к нам присоединился никто. Приветствую, приветствую вас, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Так. Полетел заказик мне. Так, сейчас посмотрим. Если он есть, тогда я его сразу поставлю. А если нет, тогда мне придется скачать его. Да, он есть. Так, заказик будет от никто. Red Shot Chili Peppers. Отшер сайт. Или отшер сайт.

От них кто позвучал заказик. Red Shot Chili Peppers. Old Hair Side. Так, следующий. Тоже будет от него. Группа The Offspring. What You Bet.

0: Заказ у меня прозвучал от никто. The Offspring. Weren't you bad? Хочу поприветствовать, к нам присоединилась Диджей Счастье. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и давайте от меня послушаем Лизу Кутузова, первый поцелуй.
1: Первый поцелуй под дождем.

композицию послушаем. И я буду с вами прощаться и завершающую композицию уже поставлю. Так, будет мама и хулиган. А, мама, я хулиган, Маруська, дочь.

Будем уже с вами прощаться. Получается, мы уже услышимся с вами во вторник. На следующей неделе в это же время с 20:00 до 22:00. Я поведу с вами это время. Буду принимать заказики и выполнять. И, как всегда, всем хорошего вечера, отличного настроения. Всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радио Лидер.

Всем-всем-всем привет! В эфире я, ваш Данчо. Готов выполнять ваши заказики и ставить замечательные треки? Пишите мне их, свои личные сообщения. Я только для вас все это поставлю. А первый трек будет от меня. Это будет Карбланш, Плюши. Слушаем.

Вот поэтому послушали с вами композицию. Замечательно. А следующее прозвучит братья Радченко «Домик окнами сад». И прозвучит он для всех.

Ну, теперь звучит Юлия Ежова. Трек называется «Белая кошка».

Тут все шалит. Так, с вами. А следующий трек прозвучит. Прозвучит завтра выходной, заплатки.

Gracias. Ya se escucha. Zvuči track. Вот такой. Просто я работаю волшебником от Снежки. Слушаем.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю? Руку дам, и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю как Золушку красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Слушали трек. Теперь будет у нас вот такой трек. Майлин. Любовники.

Теперь Сюзанна Светличная. После. Прозвучит вот такой вот интересный трек. Поехали. И пойду искать заказик.

Ну, теперь, Снежка, принимай свой заказик. Я тебе нашел трек, не знаю, тот не тот. Слушаем.

0: Хватит! Ой! Не перебивай.
1: Так, твой трек прозвучал, а пока я пойду подготавливать следующий музыкальный заказик, послушаем и Форт Алиса. Одна доза, две судьбы.
2: Эй, ну ты идешь? Сейчас позвоню, пойду.
3: Алло.
2: Ты где?
3: Я вернулась к прошлому. Забудь меня.

Следующий заказик прозвучит для Снежки. Она попросила для себя же поставить песню «Ганвест», «Дурная». Включаю.

Вот именно трек нашел. У нас я этот трек раньше не слышал. Именно вот в такой версии. Ну, я поставлю следующий. Вот такой трек. Сейчас я его... Вот такой трек поставлю трек. Так, сейчас. Так, сейчас я добавлю трек. Вот. Короче, так скажем, ответочка на предыдущий трек. Принимайте.

0: Вот трек был ответочка, так скажем, на предыдущий трек. А я поставлю следующую. Так. Вот, нашел я этот трек. Джей-Джей Оленька. Хочу другого. Попросила Снежка. Ну, выполняю твой заказик.
1: Оставьте свое сообщение после звукового сигнала.
2: Пойми, мы не можем дотянуть.

Я принимаю следующий трек, который ты у меня заказала. О, я его вроде нашел, слушаем. Так, сейчас.

Я привыкаю к несовпадению, я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось вместе.

Друзья-то, мол, встречают знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

Рекс, мы послушали с вами душевный в исполнении Ивана Кучина. А следующий трек прозвучит вновь для Снежки. Вот такой трек будет в исполнении Кристины Ашмариной.

Следующий заказик из аудита Снежки нахуя вот такой трек. Сони Белькевич, Олег Семенов, «Глаза бесстыжие».

делать пакости. Лиза красива, невыносима. Лиза хоть на обложку Максима. Лиза наделала лосины, попу потеет, косятся мужчины.

Теперь Снежка принимает следующий заказик. Все верно, дурак, ты правильно заказала. Отрадная, только не Евгения отрадная в этот раз, а Раиса отрадная. Дурак мужиков надо любить.

Вот такой хит прозвучал. А следующий трек прозвучит для Снежки. Это будет Аня Воробей и группа Рок Острова. Вот такой трек. Колыбельная из Катуйской истории. Принимай. Песня из альбома «Встреча».

Вот так и вот трек послушали. Ну а теперь послушаем вот такой трек. Это будет как раз-таки встреча. Поехали.

Этот трек прозвучал от Аньки Воробей. Давайте послушаем Аркадий Кобяков. Будет у нас песня «Такая как лед».

Dat is een soundtrack. Интересный трек прозвучал. Так, я сейчас найду эту. Так, сейчас я найду тот заказик, который Снежка оставила. И включу. Так, давайте тогда. Давайте пока тогда грузится. Я поставлю трек, который называется «Семья».

0: невозможно. Всегда будьте вместе, любовь берегите, обиды и ссоры подальше гоните. Хотим, чтоб про вас говорили друзья, какая хорошая эта семья.
1: Нашел трек, который ты, Снежка, заказывала. Ну, я не знаю, тот не тот. Но принимай от OSS Studio. Ради тот трек.

Luego nos escucha otro track. Bueno, ochenta es el track. Так, а я сейчас попробую все-таки добавить тот трек. Так.

Šasi ja najdu. Почему-то я только другую песню найти могу. То есть он другую песню ищет у меня. Он у меня пока не грузит. Ладно, прозвучит Нэнси пока. Отель.

Здравствуйте, чао. Давайте послушаем вот такой трек. Айова, мама.

каждой, но вокруг так много девок, много девок. Но тем не менее я только твой. А то, что я шушукался с бывшей, ну так это же совсем другое. Прошу оставить меня в покое. Прошу не выносить мне мозг. Мои ладошки на твоем поясе. Бля, да они на жопе. Ты так офигенно топишь. Скочишь на мне как хочешь. Но такой-то ты станешь ночью. А пока всего лишь ладошки. Мои ладошки на твоей талии. И твои сомнения растаяли. Мы выключаем свет и замираем. Очередная запятая. Мои ладошки на твоей талии. И твои сомнения растаяли.

теперь война. В моем же исполнении Фактор 2. И это будет последний трек. И я с вами прощаюсь. Услышимся обязательно с вами скоро. А с вами был я, ваш диджей Данчо. И, скорее всего, я поставлю две песни своих. То есть они прям рядом прозвучат. Война. И...

встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Вместе планет светит ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага,

Волна.топ. Это музыка без пауз и лишних слов. Подключайся легко. Заходи на Волна.топ через браузер и добавляй на главный экран своего смартфона. Как обычное приложение. Быстро, удобно, всегда под рукой. Волна.топ. Радио без помех.

0: музыки.
1: Русская волна.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.